ликнаурах пник тингуумаллхан назвагалуку куяавикарлуку таллааган асигалуни таллхэник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру таллуку икаайоқлута литнаурат лиқураалхкат тингууманнаупут

Ичүгний юг манд гтвах лүгүү. Юх тухлай ногцдаа мэрит ми 10 a.m. маамг 11:30 a.m. маамун хуани KYUK 6:40 a.m.